центральной части нашей страны. Тут немножко, ну, наверное, хочет взбодриться чуть-чуть, да? Не уснуть лишнее. А кто, у кого утро, тому, конечно, надо двигаться. Вот оно как раз-таки тема для движения самая подходящая. Танцевальный суперхит. Окей, для всех все подберем. Мы, как говорится на Европе Плюс, можем и не такое. Например, у нас есть легендарная тема от Крейга Дэвида и Боба Синклера. Hot Stuff и World Hold On. Два трека в одном. Мэшап легендарный, легендарный. Еще будет Алан Уокер. Да тоже легендарный. Broken Strings, так называется его тема. Дэнс-поп-хит. Все это впереди на Европе Плюс. Дождись. Европа Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это Тима Белорусских, его новая танцевальная тема «Мысли» на Европе Плюс. 39 место в нашем чарте Еврохит Топ 40. Только-только оказался там, можно сказать, влетел. И пусть летит дальше. Голосуйте за него на europaplus.ru. И тогда он окажется, например, в двадцатке лучших уже на этой неделе. В пятницу в 2 часа дня мы узнаем об этом, да или нет. Как будет все

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Целых полчаса. Целых 30 минут. Только хиты без остановок здесь на Европе Плюс. Будет стильная, актуальная история от диджея Локи и Халида. Халид, правильно. Dive into me. Дэнс-поп-хит с легкой примесью соул-звучания. Будет токи от Элых и поп-рок-хит California Nights. California Nights. А еще легендарная электронная история от Тимофея Бартоша Бренеса «Heaven». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро все послушаем. Дождись.

0: Это Элог и Халид, Dive into Me, танцевальная тема, классная, стильная, летняя. Летнего у нас, конечно, много. Есть даже целое летнее утреннее шоу, которое радует тебя классным контентом, подарками, всем, чем захочешь. Пока все наши шоу отдыхают до старта нового сезона, так мы это внутри называем, такой инсайдик. Вот летнее у нас есть как раз-таки, и, конечно, сегодня в 7 утра по Москве снова оно тебя ждет.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

Пауза. Их работа Магнерик прямо сейчас на Европе Плюс. Прямиком из нашего чарта Еврохит ТОП-40. Выше и выше поднимается от недели к неделе. Вот уже 14-я строчка. Если тебе эта работа нравится, проголосуй за нее на europaplus.ru. Поддержи ее. И от дэнс-поп-хитов переходим к другим классным работам. У нас есть, например, команда One Republic, их поп-рок тема Give Me Something. Есть еще Леони и Калум Скотт, которые тоже в поп-рок музыке, что называется, шарят. Их работа «Stay» прямо сейчас, буквально через пару минут здесь на Европе+. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки. На Европе плюс будет команда Another и один из главных танцевальных хитов этого сезона, работа Talk to You. Будет соул-суперзвезда Тедди Свимс с уже проверенным хитом Mr. Know It All. А еще легендарная команда Bon Jovi и It's My Life. It's my life. Это классика. Это классика, да и не только это. Многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: больше хитов и больше музыки. Летних, конечно же, в первую очередь. Их много, само собой, в летнем вайбе. Где же еще может быть? По будням с 20:00 по Москве. Самая вкусная музыка в мире. Она тебя ждет здесь у нас на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня.

команда «Градусы». Их фанки-поп-история на ресницах. Прямо сейчас классная тема летняя. 32-я строчка в нашем еврохите, в нашем вирменном чарте. Поскольку у нас все по-честному, так что заходи и проголосуй, если хочешь, чтобы эта работа поднялась выше и выше и выше. Проголосуй за нее. И, конечно, дождись, пара хитов еще есть в ближайшее уже время. Там, конечно, еще больше. Но, тем не менее, вот прямо сейчас буквально 2 минуты, 3. И мы послушаем Шона Мендеса вместе с Камилой Кабейо. Их великую работу «Сеньорита». Классная тема от Хужеля «Moving to the Sun». Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Лови.

и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса будет Тейм Импала, K-pop суперстар Дженни, их работа «Дракула». Будем классически танцевать с классическим Дюком Дюмонтом и вот таким же классическим хитом «Need You 100%». А еще будет команда Hunter X, команда, которая буквально разорвала все чарты музыкальные год назад, приблизительно. Их история Golden. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: Да, когда на часах 6:19 утра многие чувствуют себя Дракулами, как в песне Tame Impala на Европе Плюс. У нас огромное количество хитов для тебя на весь сегодняшний вторник, поэтому никуда не уходи. Меня зовут Миша Зайцев, Кэлвин Харрис и Джесси. Поставлю в самое ближайшее время Satisfy и также Church. Успеем послушать до этого Jade.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Baby Meet Me in the Dark. Кто-то, как Эйв, устраивает встречи где-то в темноте, да. Но мы здесь, на Европе Плюс, с вами встречаемся утром, когда солнышко уже взошло, поэтому рекомендую постепенно просыпаться, чтобы успеть сделать все запланированное. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Somber 12 to 12 появится сразу после Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан в твоих динамиках. Никуда не уходя.

0: на 101-м. Огромный выбор в огромном центре.
1: Пора обновлять интерьер.
2: Столовые группы из массива и керамогранита. Кровати, матрасы. У нас есть все, чтобы дом заиграл по-новому.
1: Бренды «Шатура» и «Дядькова» с обновленной коллекцией и скидками до 70%.
2: Не нашли готовое? Сделаем мебель на заказ.
1: Обнинск, проспект Маркса, 130, второй этаж. Приходите, вдохновляйтесь.
3: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

Добавляем утренние атмосферы вместе с Бобом Синклером, Кейзей, I Can't Wait на радио номер один в России. Летим вперед. Кто нас встречает в финале этого часа? Marlon Rudet, Sandy Hero и также Out of My Body. Успеем послушать Anima и AJ.

0: Между прочим, Павел Бесинин с новостями к нам пришел. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. НСПК заявила о сбоях в работе карт Visa и MasterCard. Обществознание школьники будут изучать по новой программе. И «Одиссея» установила еще один рекорд. Далее подробности. Карты Visa и MasterCard могут сбоить при оплате через интернет. Национальная система платежных карт предупредила о том, что карты иностранных систем, которые все это время работали на территории России, могут конфликтовать с российскими сертификатами безопасности. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году, и последние годы их работа бесперебойно поддерживалась НСПК. Но теперь национальная система переходит на российские сертификаты безопасности, как и все остальные российские сайты и ведомства. Поэтому иностранную карту рекомендуют заменить на карту МИР. Новый учебный год на носу, и Минпросвещение обновляет стандарты для первоклашек. В ведомстве установили продолжительность уроков для тех, кто идет первый раз в первый класс. Согласно методическим рекомендациям, длина урока у первоклассников в первой и второй четверти не должна превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. ТАСС напоминает о том, что для учеников со 2 по 11 классы продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а в классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не больше 40 минут. Тем временем обществознание с 1 сентября школьники будут изучать по новой программе. В Минпросвещении сказали, что предмет оставят только с 9 по 11 классы. Единые государственные учебники для 9 и 10 классов уже подготовлены и поступят в школы с начала нового учебного года. 11-классники начнут заниматься по новым пособиям с 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой, географией. Обществознание в новом формате будет посвящено реальному устройству нашего общества. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку в 1 миллиард и 100 миллионов долларов мировых сборов. Таким образом, кинолента обошла по сборам фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года, который собрал 1 миллиард и 80 миллионов. В завершении выпуска курсы валют. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Впереди еще целый день, который ничего про вас не знает. Он не знает про то, что вы вчера, возможно, куда-то опоздали, да, или чего-то не сделали, кому-то не ответили, какие-то планы, все сорвалось, да. Этот день еще чистый лист. И это прекрасно, потому что сегодня все можно начать заново. Ну, хотя бы на ближайшие несколько часов. Встали, умылись, включили музыку, пошли покорять этот прекрасный, слегка сумасшедший, да, мир. Ну, а если покорять пока не хочется, ну, доедьте хотя бы до работы нормально. Уже достижение. Это летняя уна Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброго вторника всем, всем, всем. Да, мы наконец-таки проснулись. Впереди у нас игры, подарки, новости, много всего самого классного, самого утреннего для тебя. Начинаем с крутейшей музыкальной компании ребят Феликс Ян и Рэй Далтон. Совсем скоро с треком Colored Love, сразу после BTS. Swim. Открываем этот день вместе.

0: встает,
1: тому кофе полагается по закону.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Есть заветные цифры у меня для тебя. Если ты их запомнишь, запишешь, то сегодня в 9.30 утра у нас состоится, ну, чуть-чуть попозже, в 9.35 примерно, у нас будет игра на повышение. Там можно будет унести бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей и еще сумму из какой-либо из наших ячеек в нашем денежном хранилище. Но есть небольшая загвоздка. Выше определенной суммы прыгать нельзя. Ты будешь называть цифры по очереди, открывать ячейки, и если жадность тебя съест, и ты бесконечно будешь открывать, в какой-то момент прозвучит сумма, ну, после которой все разрушится, и все денежки потеряются. Так вот, эта сумма 3040 рублей. Выше этих чисел называть я не рекомендую, иначе, ну, утратится весь заработок. 3040 рублей – те заветные цифры сегодня у нас в игре на повышение. В этом часе состоится летомикс, беспроводные наушники дарим. Обязательно присоединяйся, не пропускай. Кто ждет нас далее? Мадонна, Мартин Гаррикс появится уже вот-вот. Bizarre, также Radio Baby, Don Diablo, Fits and the Tantrums в летнем на Европе Плюс.

0: Это настоящая поп-королева, поп-дива Мадонна и Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России, 7:19 уже в Москве. Меня зовут Миш Зайцев, это летняя Ун Европе Плюс. Мы двигаемся вперед, гороскоп уже на горизонте. Узнаем, как нам прожить этот вторник, чтобы все было хорошо. Звезды расскажут. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Рианна, Russian Roulette, сразу после Stay, Leoni и Callum Scott. Никуда не уходи.
1: Квартира для семьи с детьми от 27 тысяч рублей в месяц. Готовый квартал всего в 10 минутах от центра города. С живописным видом на лес и современной развитой инфраструктурой. Подробности по телефону 48439-57-203.
2: ООО «СЗ Калуга Лидер». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Скидки действуют на ограниченное количество квартир.
3: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне «Бест». Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный цилиндр. Целлюлит, пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best. Сочный цветочный – проводник в цветочный мир красоты и настроения. Гордимся, что уже успели завоевать ваши сердца. Наши 7 магазинов предлагают доступные цены, высокое качество и богатейший ассортимент. Мы работаем для того, чтобы ваши родные и близкие были счастливы, а эмоции от наших букетов искренними и трогательными. Сочный цветочный. Идеальное сочетание цены, качества и сервиса. Обнинск, Белоусово, Кабицына и Папина.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

0: строительный гипермаркет «Северный», павильон М3П.
1: В Балабаново открылся ветеринарный центр «Прохвост». Теперь качественная ветеринарная помощь стала ближе. Современная диагностика, терапия, хирургия, стоматология, УЗИ, рентген, вакцинация, лабораторная диагностика, стерилизация и стационар для животных. Это все в одном месте. Чтобы найти нас, введите в поисковик «Прохвост в Балабаново». Звоните и приезжайте. «Прохвост в Балабаново» – это современная ветеринарная помощь с человеческой заботой о любимом питомце.
2: Отличная новость. В магазине «Лидер» летний прайс. Огромный выбор кондиционеров, вентиляторов, холодильников и стиральных машин. По низким ценам с бесплатной доставкой. Магазин «Лидер», Гагарина, 27. Телефон 4-11-11.
3: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

0: Это микс. В летнем у на Европе плюс.
1: Ну что, сегодня беспроводные наушники, возможно, улетят к Диме в руки. Дим, привет тебе.
2: Привет.
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение, как дела? Делись всем.
2: Ой, настроение великолепное, несмотря на пасмурную погоду в Санкт-Петербурге.
1: Угу.
2: Направляю работу с приподнятым настроением и очень рад, что дозвонился до Европы Плюс. Наконец-то.
1: Красота, здорово. Ну, мы тоже рады на самом деле здесь тебя слышать. Сегодня 11 августа отмечается.

0: Получается, день второй молодости. Вот такой вот праздник. Я вот думаю, это вообще что означает? Что это означает? Может быть то, что когда там тебе уже, я не знаю, когда человек уже не так молод, как раньше, но все равно чувствует себя молодым и совершает какие-то такие безбашенные, яркие, веселые поступки. Ты что-нибудь делал подобное вот за последние пару лет, скажи? Что-нибудь яркое, интересное?
1: Конечно!
0: Что, например? Какие-то куда-то походы, поездки?
1: На самом деле я с компанией решил поучаствовать в мероприятии по бегу с препятствиями.
0: Вот так.
1: 35 препятствий в грязи, под танками. Везде, короче.
0: С ума сойти.
1: Было нечто невероятное.
0: Здорово. Слушай, и как прошло? Ты доволен?
1: Я безумно доволен.
0: Хорошо. Это красота, на самом деле. Это красота. Марафон с препятствиями. Это... Слушай, сейчас у нас особо препятствий не будет для того, чтобы мы тебе подарили беспроводные наушники. Будет буквально пару фактов. Если узнаешь, что за исполнительница, то подарок твой. Готов?
1: Готов.
0: Окей. В общем, факты следующие. 2,5 миллиарда просмотров на песне, название которой переводится дословно «люстра». Ее образ знают миллионы. Черно-белый парик, закрывающий лицо, словно сценический занавес. В этом году она объединилась с Дэвидом Гетто и впервые за 14 лет после «Титаниума». О ком идет речь? Может быть, Дим, ты уже догадался?
1: Нет.
0: Хорошо. Хорошо. У меня есть «Летомикс». Микс из ее главных хитов. Сейчас послушаем, может быть, поймешь, о ком речь.

0: Итак, может быть, сейчас узнал?
1: Миша, мне кажется, я знаю. Мне кажется, так, что это певица Сиа.
0: Ага, слушай. Знаешь, ты уверен там, да, в своем ответе?
1: Да, конечно.
0: Ну и ты, конечно, прав. Конечно же. Она самая. Она самая. Этот... Да, этот парик известный, который огромная такая челка, которая закрывает полностью лицо. Она вообще как инкогнито, ну, для нее это было важно сохранять образ такой. И ее все хиты, которые она писала сначала для звезд, для Рианны, для других исполнительниц, потом сама стала. В 38 лет «Чандельер», ее песня, которая «Люстра», кстати, называется, стала хитом. И вот карьера невероятно крутейшей певицы. Дим, ну я тебя поздравляю. Это был правильный ответ. Беспроводные наушники твои, эти аплодисменты для тебя. Ты здесь? Что-то? Ты или что-то говоришь?
1: Нет, я просто рад.
0: А, хорошо. Я тоже рад за тебя. Спасибо тебе большое за игру. Я желаю, знаешь, чтобы препятствий по жизни было меньше, чтобы, наоборот, все было круто, с удовольствием. И август, чтобы у тебя был яркий, шикарный, чтобы все получалось так же, как сегодня, легко и просто. Победа в игре «Лето Микс» в летнем на Европе Плюс. До встречи на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Обязательно послушаем French Montana и Макса B, Ever Since You Left Me, также Диджей Гожа, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико прямо сейчас. Делай это утро громче вместе с нами.

0: Френч Монтана говорит, что все, что ему нужно, это только одна ночь. В треке Ever Since You Left Me на Европе Плюс. А я говорю, что все, что мне нужно, это только одно утро, чтобы вручить тебе подарок. 7.50, столица, летняя у на Европе Плюс. В финале этого часа Sky Full of Stars, Coldplay и также Сабрину Карпентер успеем послушать. Tears, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Сбербанк.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Coldplay, Sky Flow Stars на радио номер один в России. Больше атмосферной музыки, больше подарков и новостей в следующем часе. Летим вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 8 утра в Москве. Павел Беседин с новостями пришел. Паш, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Режим чрезвычайной ситуации введен в российском регионе. Названо самое стрессовое финансовое решение в жизни. И стали известны новые подробности завершения работы МКС. Далее подробности. Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровске. Мэр города подписал постановление из-за паводка на Амуре. Гидрологи дают неблагоприятный прогноз. К концу августа уровень воды в реке может подняться до 6 метров. Сейчас вода уже стоит на отметке в 4 метра 75 сантиметров. Частично потоплены дачные участки на левом берегу. Администрация Хабаровска призывает местных жителей быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации по безопасности. Россия собрала уже более 70 миллионов тонн зерна с площади, которая превышает 18 миллионов гектаров. Это больше прошлогоднего показателя, сообщили в Минсельхозе. С опережением темпов идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах. В том числе пшеницы собрано больше 60 миллионов тонн. А это на 6 миллионов тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в этом году возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Почти треть россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Из них 41% опрошенных опасается долгосрочных обязательств. Около четверти переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов. А каждый седьмой испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Исследование показало, что половина респондентов минимум дважды за последний год откладывали финансовое решение из-за опасений совершить ошибку. МКС готовится завершить свой полет. В Центре подготовки космонавтов рассказали, что финальный этап сведения Международной космической станции с орбиты возложен на американскую сторону. Для этого создается специализированный корабль, а два российских грузовых корабля «Прогресс» будут использоваться для управления ориентацией станции. Операция завершит 30-летнюю эксплуатацию крупнейшего рукотворного объекта на орбите. Сведение станции должно завершиться до 30-го года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня.

Я выбираю, какой мы сегодня день празднуем, какой праздник мы сегодня отмечаем. И вот я просто вот скажу вам варианты. 11 августа, внимание, это день полета на воздушном шарике. Именно шарики, почему-то такая формулировка. Либо это Всемирный день стального барабана, или же день кинетического песка. Вот, какой-то из этих сегодня отмечаем, ребят. Продолжаем «Летний ум» на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки, подарки, новости. Все совсем скоро. До этого расскажу, кто нас встречает из наших талантов, из наших артистов. Это Тедди Свимс споет трек «Мистер Всезнайка», «Мистер Know It All». Также NRD One ожидается «All Good Things». До этого Эли Фарбен и Рэнни Миллер «Body Talk» в «Летнем на Европе Плюс». Делай громче. Лети в это утро.

0: встает,
1: тот забирает самый вкусный круассан.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: А еще, кроме круассана, прям скороговорка, кроме круассана, может забрать колонку беспроводную от Европы Плюс, да? Совсем скоро у нас состоится игра «Кто куда?». Не пропускай, нужно будет всего лишь правильно ответить на мой вопрос. Да и все. Вот и все, я буду тебя ждать, обязательно. Ну а пока гороскопы, хиты, NSYNC, совсем скоро бай-бай-бай, также The Bowser, ждем Magnetic, ну а прямо сейчас Тедди Свимс, мистер Всезнайка, мистер Know It All.

0: Запутанные мысли так просто не исчезнут. Абсолютно прав. Тима Белорусских, трек «Мысли» здесь на Европе Плюс. Мы поможем мысли все расправить. Да, The Second Voice впереди, Let Me Be. Марк Дан, Джованни Ричи тоже появится. Делай громче, и все мысли придут в порядок. Летим в это утро вместе.
1: Реклама. Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.

0: www.глазакино.ру.
1: Люди годами мучаются с изжогой или голодной болью, дискомфортом в кишечнике и не могут найти хорошего гастроэнтеролога. Хорошие гастроэнтерологи в «Доктор Плюс». Хорошие гастроэнтерологи находят причину, они заглушают симптомы. Все обследование за один день и без боли. Запишитесь в «Доктор Плюс» по телефону 8 800 100 38 58. «Доктор Плюс». Легкость пищеварения, тем более летом, в плюс. Дискомфорт в минус. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищете передовую стоматологию в Обнинске, но не хотите переплачивать за громкое имя? Встречайте НК-Дент. Премиальные технологии имплантации и протезирования по честной, доступной цене. У нас есть собственная лаборатория. Это значит максимальная скорость и реальная экономия. Ваша улыбка мечты всего за один день. Наберите в Яндексе «НК-Дент Обнинск».
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Компания «Кровля-40» предлагает металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и сайдинг, водосточные системы, а также гибку нестандартных изделий, расчет, доставка, хранение, гибкая система скидок, Белоусово, Гурьянова 12/1, строительный дворик, 8 910 604 32 80.

0: актуальные коллекции солнцезащитных очков и оправ в Доме оптики.
1: Проспект Маркса, 130, Экобазар, первый этаж.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

понимаете, тут в чем дело? Ну, вторник просто так он не проживется. Он просто так не проживется. Нам нужно знать азы. Нам нужно понимать, что лучше говорить, куда лучше смотреть, как лучше себя вести. И звезды прямо сейчас нас направят гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня, тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд, знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что говорят звезды про этот вторник, про сегодня, про вот это вот 11 августа. Мы берем это во внимание. Далее у нас игра «Кто куда?» сразу после KDTK и Бамбалея прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: Хорошо, Кейди Дикей устраивает Бомбалея здесь, в летнем на Европе плюс. И я, Миш Зайцев, тоже от Бомбалея не отказался бы. Что я имею в виду? Я имею в виду, что у нас игра «Кто куда». Да, 745-6565, код Москвы, 495, набирай, звони. Немножко попутешествуем. Если удастся ответить правильно на мой вопрос, получишь классную беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы, 495, набирай, жду тебя.
1: Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит стоматология будущего? Технологии, которые видят больше. 3D-диагностика. Лечение во сне. Ортодонтия. Имплантация. Отбеливание. Хирургия. Ортопедия. Стоматология Ника. Технологии. Эстетика. Точность. Ника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автомобиль мечты без головной боли – это реально. 10 лет на рынке. One Click Car. Продажа авто в РФ. А также доставим под ключ из Кореи, Китая и Европы. Покупка и продажа. Полная диагностика. Юридическая чистота и прозрачная цена. Обнинск. Проспект Ленина, 139. OneClickCar.ru. Доверьте выбор профессионалам.
3: Производственная компания «Сварог» приглашает на работу мастера цеха, шлифовальщика, сборщика металлоизделий, маляра по ЛКМ, инженера-механика по холодильному оборудованию. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Боровск. Большая, 83. 8-903-755-25-33.
4: Красивая фигура без боли и долгого восстановления? Есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best.
5: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее. Залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
6: Что с собакой?
7: Срочно звони в Прохвост.
8: Доктор, у нас собака...
9: Вижу.
6: У него...
9: Знаю.
6: Что же делать?
9: Сейчас все решим.
10: Ну кто тут хороший мальчик?
11: Кто мой хороший мальчик?
6: Спасибо, доктор.
12: Заметили, что питомец странно себя ведет? Обращайтесь в ветеринарный центр «Прохвост» в Балабаново. Хирургия, стационар, рентген, стоматология и не только. Заведите в навигатор «Прохвост» в Балабаново и приезжайте. Теперь за хорошими ветеринарами не нужно ехать в другой город.
13: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто будет слушать музыку на беспроводной колонке? Возможно, это Наташа. Наташ, привет.
2: Привет.
1: Ну, значит, что, 11 августа сегодня. Как твои первые два летних месяца 2026 прошли? Рассказывай, что было интересного.
2: Ну, благодаря тому, что погода все-таки соизволила показать сол, неплохо.
1: Mm-hmm.
2: И позагорала,
1: ой,
2: и покупалась.
1: Хорошо, красота, красота. Еще 20, ну, почти чуть меньше дней лета впереди. Какие-то планы, может быть, поездки, встречи, что-то интересное будет? Или уже так, просто в режиме рабочем двигаемся?
2: Все уже только в рабочем режиме.
1: Как и у многих.
2: Подготовка в сентябре.
1: Ой, да. Сентябрь такой месяц, как будто вот к нему надо готовиться после летнего периода. Наташ, ну хорошо, замечательно. Есть шанс сейчас выиграть небольшой подарочек от нас. Нужно будет правильно ответить на вопрос. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Супер, ну погнали. Итак, мы сегодня в потрясающем живописном месте, представляем это фантазийно, да, на озере Комо, третье по величине озеро в Италии, и одно из самых глубоких в Европе, между прочим. Вот, и помимо уникальной природы, исторических достопримечательностей, кухни, мы не можем не посетить одну из множества шикарных вилл, виллу Балбьянелло. Так она называется. Вопрос следующий. Местом съемок какого фильма стала вилла Балбьянелло? Вариант 1 – это «Звездные войны», эпизод 2 – «Атака клонов». Или вариант 2 – «Джеймс Бонд», «Казино Рояль». Какой правильный ответ? Вилла Балбьянелло. Что там снимали? Что думаешь, Наташа?
2: Я думаю, что Джеймс Бонд.
1: Mm-hmm. Как будто больше, да, для виллы подходит в Италии Джеймс Бонд.
2: Ну да.
1: Хорошо, слушай, ну да. Я долго томить не буду. Это абсолютно правильный ответ. Конечно. Наташ, более того, дело в том, что вот если бы ты сказала, что фильм «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов» снимали на вилле Балбьянелло, и это тоже был бы правильный ответ, потому что и ту, и другую картину, да, снимали именно на этой вилле, и во многом именно из-за этого она, кстати, знаменита, туда приезжают, смотрят, там играют свадьбы, там отдыхают, так что вот такие дела, сегодня получается, ну, беспроигрышная была ситуация. Я тебя поздравляю, беспроводная колонка тебе отправляет все эти аплодисменты тоже для тебя, Наташ.
2: Я благодарна вам, просто подняли настроение. Вы прям подняли мне настроение.
1: Ну вот, замечательно. Подготовка к сентябрю будет проходить веселее и успешнее, будем надеяться. Я желаю тебе классное настроение, пускай август, его целых еще 19 дней, которые остались у нас. Ну, плюс-минус там сколько, я не знаю, сколько в августе, там 30-31 день. Ну, не суть, еще на самом деле 31. Больше, вот, 31, больше половины августа еще впереди, пускай они пройдут шикарно. Мы с тобой еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока!

0: это утро тебе говорит Dive into me, Ella G. Khaled вместе с ним. То есть приглашение, все, давай уже влетай скорее в этот прекрасный вторник. Хватит спать, пора заваривать кофеек, просыпаться, умываться, улыбаться и отправляться совершать великие дела. В финале этого часа Dream of You послушаем Шиллера и Петра Хефнера, и также Оливия Дин, Man I Need. В летнем на Европе Плюс, делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: атмосферная работа от Питера Хефнера и Шиллера. Dream of You на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем это утро вместе.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

0: А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Требования к школьным рюкзакам перечислили в Роспотребнадзоре. Западные СМИ нашли виновников подорожания компьютеров и неочевидную опасность пропуска завтрака назвали ученые. Далее подробности. Требования к школьным рюкзакам перечислили в Роспотребнадзоре накануне старта нового учебного года. В частности, школьные рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Все сведения на изделии должны быть указаны на русском языке и содержать информацию о возрасте пользователя, товаре, производителе и стране изготовления. Рюкзак также должен иметь широкие, мягкие, регулируемые лямки. Для младших школьников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и помогает равномерно распределить вес учебников. Мировой компьютерный рынок ждет очередное подорожание. Западные СМИ пишут о том, что компьютеры на базе операционной системы Windows вырастут в цене примерно на 5% из-за того, что компания Microsoft повышает лицензионные сборы. В материале говорится, что многие устройства на Windows уже подорожали, но в будущем цены снова изменятся в большую сторону. При этом журналисты отметили, что Microsoft повышает сборы каждый год, но в этом году они выросли больше прежнего. Параллельно поставки компьютеров на мировом рынке сокращаются на 4% по сравнению с прошлым годом. Еще пара слов о высоких технологиях. Глобальные поставки человекоподобных роботов в первом полугодии выросли почти в 4 раза, при этом больше 97% рынка заняли китайские производители. Свыше 70% роботов приобретаются для производственных и коммерческих целей, включая логистику и складские операции. Неочевидную опасность пропуска завтрака назвали ученые. Исследователи из Китая провели свежие исследования и пришли к выводу, что подростки, которые регулярно пропускают утренний прием пищи, чаще сталкиваются с психологическими проблемами. После всех подсчетов выяснилось, что риск психологических проблем на фоне отсутствия завтрака возрастает больше, чем в 3 раза. Параллельно измеряли жизненную емкость легких, и ученые указали на связь этих двух факторов. В совокупности они повышали риск возникновения проблемы с психикой больше, чем в 4 раза. В завершении выпуска курса валют: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее у Миши Зайцев. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Ты меня спросишь, Миш, а это что такое? А я тебе скажу, это третий час летнего Ун Европе Плюс, да? Я рад тебя приветствовать. У нас больше хитов, подарков, новостей, всего-всего самого интересного в самое ближайшее время. Не советую далеко уходить. В Соединенных Штатах прошел чемпионат по, чему бы вы думали, по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать, протереть пыль. Состязание называется Housekeeping Olympics и проводится в стране ежегодно. Сотни людей борются за трофей, несколько тысяч долларов призовых. И это, между прочим, не шуточные соревнования. Там участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. И понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей. Вот я в шоке. У меня беспорядок дома. Кто бы его пришел, убрал. Так они там просто так соревнуются, потому что... Нет, ладно, там есть несколько тысяч долларов приз. У меня нет пока такой награды. Ладно, подумаем, как с этим справиться. Впереди Шакира и Burna Boy, Die-Die, сразу после Филат Фуикерса, Time Won't Wait, но прямо сейчас Temper City, Self-Aware. В летнему на Европе Плюс. Делай громче.

Когда Шакира перечисляет футболистов, я не знаю, это можно слушать бесконечно. Борнбой на фите «Дай-дай» на радио номер 1 в России. Больше музыки впереди. Это настоящий летний вайб в таких песнях. Кстати, о летнем вайбе. Летний вайб. По будням. Да, с 8 до 10. Самые летние, самые жаркие музыкальные произведения специально для тебя уже собраны в чудесный плейлист. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Ромео Элвис, Оскар и The Wolf, Ceiling. Делай громче, летний вайб.

0: волшебная работа Дати, Take Me There на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. До гороскопа осталось совсем немного. Пару классных композиций успею для тебя поставить до этого. Just Give Me A Reason, Pink, Nate Rose, также Alan Walker, Isabella Milkman, Broken Strings совсем скоро.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
2: Совершенно особенное лето ждет вас в ресторане «Бальзамин». Здесь, в тени изумительных беседок, каждый глоток нашего собственноручно приготовленного лимонада дарит наслаждение. Но главная магия «Бальзамина» – это свадьба вашей мечты. Потрясающий банкетный зал, бесподобное меню и абсолютно безупречный сервис сделают ваш день по-настоящему королевским. Ждем вас! Аксенова, 16А, 8-964-140-55-44.
3: Слушай, лето, а ты без прав.
4: Да, все руки не доходят. Долго, сложно.
3: А вот и нет. Автошкола Натали. Онлайн обучение. Всего 2 месяца.
4: А если я уже на А гоняю?
3: Переобучат в 2 счета, даже с С. Преподы, профи, подход индивидуальный. Тарифы приятно удивят. Зацени на автошкола40.рф.
4: Отлично. Тогда бери от лета все.
2: 8-800-700-8-450. Автошкола Натали.
5: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

Ну что, настал момент поговорить о том, как прожить этот вторник. Советы звезд нам все расскажут, все подскажут. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Погнали. Овны. Самое время начинать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание сегодня. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня, тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что советуют звезды. Впереди игра на повышение. Сразу после Анатра и 54 Ультра, Talk to You и Wonderful Life тоже успеем послушать Hertz и Purple Disco Machine в летнему на Европе+.

0: Невероятная работа от Анатор и 54 Ультра Talk to You на радио номер 1 в России. 9.35 уже в столице. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по денежному хранилищу. И если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пап, мам, а куда мы сегодня поедем отдыхать? Хочу приключений.
3: Дети, сейчас поищу в интернете что-нибудь классное. Ух ты! Смотрите, парк аттракционов Мультиленд. Тут много детских и семейных аттракционов и ваши любимые батуты. А еще там есть кафе, где сможем перекусить. И все это на свежем воздухе в парке.
2: Да, поехали скорее!
4: Мультиленд. Создавайте воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Обнинск, проспект Ленина, 21Б. Приезжайте!
5: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. NKDent.ru. Обнинск. Ленина 137.
6: Квартира для семьи с детьми. От 27 тысяч рублей в месяц. Готовый квартал всего в 10 минутах от центра города. С живописным видом на лес и современной развитой инфраструктурой. Подробности по телефону 48-439-57-203. ООО «СЗ Калуга Лидер». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Скидки действуют на ограниченное количество квартир.
7: Экосистема. Имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене. Самовывоз. Демонтаж. Балабаново. Московская, 20. 8-910-544-77-18.
8: Отличная новость! В магазине «Лидер» летний прайс. Огромный выбор кондиционеров, вентиляторов, холодильников и стиральных машин. По низким ценам с бесплатной доставкой. Магазин «Лидер», Гагарина, 27. Телефон 4-11-11.
9: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Открываем ворота нашего денежного хранилища. Для кого? Для Евгения. Жень, привет!
3: Привет, привет,
2: привет, Европлюс. Привет. Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение, как дела твои?
3: Отличное. На рыбалке, в отпуске.
2: На рыбалке, в отпуске. С ума сойти. И так, уже удалось что-то поймать или пока еще ты только приступил?
3: Да, вот половил.
2: Подожди, я услышал вот в этом, да, как будто рыбалка, вот рыба не основная цель похода, да?
3: Нет, конечно.
2: Я понял. Нет, это замечательно, это круто. Ну, попробуем и еще улучшить атмосферу, повысить настроение финансовыми подарками из-за игры на повышение, но тебе нужно одержать победу. Ты вообще готов пробовать-то?
3: Конечно.
2: Я быстренько рассказываю, что мы делаем. У нас минутка, идем, открываем ячейки одна за другой. Ты можешь открывать сколько хочешь. Главное, ну, знать меру, потому что у нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Откроешь выше, все деньги потеряются. Есть возможность еще и 10 тысяч рублей бонус от Озонбанка урвать. Итак, ну все, едем, да? Вперед?
3: Поехали.
2: Погнали. Собственно, первую ячейку открываем.
4: 1050 рублей.
2: Так, 1050 рублей. Ну, в целом, неплохо. Что делаем? Забираем или идем дальше?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, хорошо, уверенно, двигаемся.
4: 1800 рублей.
2: 1800 рублей. Кажется, в этой ячейке есть кое-что еще.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Вот оно. Уже 11800. Выигрыш стабильный. Что делаем дальше? Забираем или открываем еще?
3: Следующую.
2: Следующую. Ну, ты уверен?
3: Да.
2: Хорошо.
4: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Общий выигрыш 1340. Так, что делаем? Открываем следующую или все?
3: Забираю.
2: Забираем. Я тебя поздравляю, Жень. Ну, это абсолютно правильный выбор, спасибо. Конечно. Потому что дальше стоп-игра именно 3040 рублей была. Сегодня финальная цифра, общий выигрыш, включая бонус от Озонбанка, это 13 тысяч.

0: 40 рублей в твоих руках, эти аплодисменты для тебя.
1: Отлично.
0: Вот так вот, рыбалочка, удалась ты, получается. Если, знаешь, много улова не будет, то, я думаю, улов был хороший сегодня в нашем денежном хранилище вместе с тобой.
1: Согласен.
0: Да, я желаю тебе классного августа. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк уже вот-вот. Baby Doll сразу после Two Stepping Deploy. Адриан Ньютс в твоих динамиках. Делай громче.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Это Baby Doll на радио номер один в России. Вальяжные 9:50 утра, ну потому что под Доминик Файка только так, по-другому никак. Очень вальяжный такой трек, под которым прекрасно можно вставать с кровати, идти заваривать кофеек, да, отправляясь на кухню постепенно, может быть, в зал. А может, вы уже куда-то едете, да, под лучшие хиты на радио номер один в России. В финале этого часа Royal Jiggles, California Dreaming послушаем. И Only You также, Shells и Cube Sport. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это более 2.5 миллионов друзей.
9: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
9: Видео со звездами.
10: Гороскоп.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
11: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишем.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур
15: и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
13: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: California Dreaming, Royal Jiggles на радио номер один в России. Прекрасное настроение. Дарим подарки по будням с 7 до 10 летнему. Делали это, делаем и будем продолжать это делать. Завтра тоже тебя буду ждать. Впереди больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Двигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Россия обогнала Эмираты в области туризма. Уникальное место отдыха открылось в Алтайском крае. И звездопад Персиды случится сегодня ночью. Далее подробности. Интернет на Камчатке через 4 часа переведут на резервный канал. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на спутниковый канал. Доступ к домашнему мобильному интернету будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и смски будут работать как раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а в общественном транспорте также можно будет расплатиться банковскими картами. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 туристических направлений в мире. РБК сообщает о том, что наша страна в этом рейтинге обогнала Объединенные Арабские Эмираты. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирования увеличилась с 9 до 10%, тогда как Эмираты потеряли почти половину туристов. На сегодняшний день лидером по доле бронирования остается Турция, у нее 31%. Второе место занимает Египет. Рост внутреннего туризма эксперты связывают с предсказуемостью и стабильностью такого отдыха, в отличие от поездок за рубеж. Еще пара слов об отдыхе. Первый санаторий, в который можно заселиться с домашними питомцами, открылся в России. Речь идет о санатории «Эдем» в Алтайском крае, который стал первым подобным объектом. РИА Новости сообщают, что для гостей с домашними животными там оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер. А животным готовят приветственные подарки. При этом в санатории предусмотрены условия для отдыха гостей, которые не путешествуют с животными. Звездопад Персеиды смогут увидеть россияне предстоящей ночью. Московский планетарий сообщает о том, что за астрономическим событием можно будет наблюдать с полуночи до рассвета, а его пик придется на 5 утра. По словам специалистов, за несколько дней до звездопада и после его пика в небе появляется повышенное количество метеоров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европа, градусы на Европе Плюс, на ресницах. Пытаемся замедлить лето. Продвигаемся не спеша под лучшую музыку. 10 часов 18 минут в Москве. Всем привет, доброе утро. На подходе у нас Кельвин Харрис и Rag & Bone Man. Услышим Джент. И дождемся Кайро Сауэр уже через пару минут.
1: Реклама. Хочешь быть здоровым? Хочешь быть стройным? Хочешь быть спортивным? Фитнес-клуб СССР в Обнинске работает для вас круглосуточно. Телефон 8 920 090 66 77.
2: Совершенно особенное лето ждет вас в ресторане «Бальзамин». Здесь, в тени изумительных беседок, каждый глоток нашего собственноручно приготовленного лимонада дарит наслаждение. Но главная магия «Бальзамина» – это свадьба вашей мечты. Потрясающий банкетный зал, бесподобное меню и абсолютно безупречный сервис сделают ваш день по-настоящему королевским. Ждем вас! Аксенова, 16А, 8 964 140 55 44.

0: глазокино.ру.
1: В диагностическом центре МРТ ПРО в Обнинске выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 10 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ Британика, Королева 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
2: Производственная компания «Сварог» приглашает на работу мастера цеха, шлифовальщика, сборщика металлоизделий, маляра по ЛКМ, инженера-механика по холодильному оборудованию. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Боровск. Большая 83. 8-903-755-25-33.
3: Компания «Кровля 40» предлагает металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и сайдинг, водосточные системы, а также гибку нестандартных изделий, расчет, доставка, хранение, гибкая система скидок. Белоусово, Гурьянова 12-1, строительный дворик 8-910-604-3280.
4: Опять этот шарик лохматый скачет. Я ему газет принес. Там салон, понимаешь, открылся. Хвост, ушки в Обнинске. На маршала Жукова 3. Стригут, вычесывают, маски делают. Профессионалы, не то что наш Матроскин с ножницами. Запишись. 8-980-518-80-60.
5: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.
6: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Джейсон Деруло, диджей Годжа, Мичико.
1: Чико, давай мне Чико.
0: Миша Миллер, Алекс Велия, бам-бам. Услышим Терри Свимс, Мистер Новый Дол. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Летний вайб начнется в 20.00. Обязательно подключайтесь вечерком. Пока же здесь у нас Мизмо, Hello, и дождемся Медузы через пару минут. Don't wanna go home на Европе плюс.
1: Реклама. Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.

0: www.глазакино.ру.
1: Пока вы ищете врачей в Москве, к нам в Обнинск в «Доктор Плюс» едут со всей России. Тысячи пациентов высоко оценили точность диагнозов, эффективность лечения, результаты сложнейшей хирургии. Наше качество выше столичного. «Доктор Плюс» – настоящая медицина Наукограда.
2: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best.
3: Опять этот шарик лохматый скачет. Я ему газет принес. Там салон, понимаешь, открылся. Хвост, ушки в Обнинске. На маршала Жукова 3. Стригут, вычесывают, маски делают. Профессионалы, не то что наш Матроскин с ножницами. Запишись. 8-980-518-80-60.

0: Самые актуальные коллекции солнцезащитных очков и оправ в Доме оптики.
1: Проспект Маркса, 130, Экобазар, первый этаж.
2: Внимание! Готовьтесь к взрыву света и красок. Свитория, новый гипермаркет обоев и люстр. Самые новые коллекции, что только можно вообразить. И все это в наличии. Никаких завтра, никаких подождите неделю. Бери сейчас, клей сейчас, освещай сейчас. Обнинск, 101 километр Киевского шоссе.
3: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.
4: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс. Hello! Да, всем hello, всем отличного дня. Сделаем этот вторник легким, летним и очень-очень хитовым. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Bowser на подходе, слышим Magnetic. И дождемся легендарного диджея Tiësto. Beautiful Places через пару минут.
1: Хочешь быть здоровым? Хочешь быть стройным? Хочешь быть спортивным? Фитнес-клуб СССР в Обнинске работает для вас круглосуточно. Телефон 8-920-090-66-77. Мебельная компания «Шатура» отмечает юбилей и все лето дарит скидки до 65% на мебель для всего дома. Большая юбилейная распродажа с 1 июня по 31 августа 2026 года. Мебель «Шатура» 65 лет. Создаем уют. Обнинск, проспект Маркса, 130, ТЦ «Экобазар». Подробности у менеджеров салонов.
2: В диагностическом центре МРТ ПРО в Обнинске. Выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 8 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ Британика, Королева 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
3: Квартира для семьи с детьми от 27 тысяч рублей в месяц. Готовый квартал всего в 10 минутах от центра города. С живописным видом на лес и современной развитой инфраструктурой. Подробности по телефону 48-439-57-203.
4: ООО «СЗ Калуга Лидер». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Скидки действуют на ограниченное количество квартир.
5: Экосистема. Имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене. Самовывоз. Демонтаж. Балабаново. Московская 20. 8-910-544-77-18.
6: Кровля «Сайдинг» «Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала» Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
7: Центр реабилитации. Современная медицина. С заботой о вашем здоровье. Амбулаторный прием, диагностика, хирургические операции и постоперационное восстановление в комфортных условиях. Центр реабилитации. Обнинск. Любого 2. Запись по телефону 397-23-33.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
9: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52.
10: 270-62-52. Европа Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

30 минут нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. А с нами в это время Джон Саммит. Услышим Shades of Blue. Лучший трек нашего чарта на данный момент. Timber City, Self-Aware. Алекс Уоррен тоже здесь. И

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue. Отлично, ритмично продвигаемся далее в этот вторник. Если кому-то надо побольше электронной танцевальной музыки, всегда можно ее найти в подкасте Residence у нас на сайте europoplus.ru. Так что заходите в любой момент, подключайтесь. А пока же далее движемся вместе с Джонасом Блю, слышим Age of Desire и дождемся Кевина Харриса и Jazzy Satisfy через пару минут.
1: Хочешь быть здоровым? Хочешь быть стройным? Хочешь быть спортивным? Фитнес-клуб СССР в Обнинске работает для вас круглосуточно. Телефон 8 920 090 66 77.

0: квартира для семьи с детьми от 27 тысяч рублей в месяц. Готовый квартал всего в 10 минутах от центра города. С живописным видом на лес и современной развитой инфраструктурой. Подробности по телефону 48439-57-203. ООО «СЗ Калуга Лидер». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Скидки действуют на ограниченное количество квартир.
1: Компания «Кровля 40» предлагает металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и сайдинг, водосточные системы, а также гибку нестандартных изделий, расчет, доставка, хранение, гибкая система скидок, Белоусово, Гурьянова 12/1, строительный дворик. 8-910-604-3280.
2: В Балабаново открылся ветеринарный центр «Прохвост». Теперь качественная ветеринарная помощь стала ближе. Современная диагностика, терапия, хирургия, стоматология, УЗИ, рентген, вакцинация, лабораторная диагностика, стерилизация и стационар для животных. Это все в одном месте. Чтобы найти нас, введите в поисковик «Прохвост в Балабаново». Звоните и приезжайте. «Прохвост в Балабаново» – это современная ветеринарная помощь с человеческой заботой о любимом питомце.
3: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52.
4: 270-62-52. Европа Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дипло на Европе Плюс, такой изобретательный диджей-продюсер. Two Steppin называется вещица. Если нравится, кстати, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит топ 40. До пятницы время есть, чтобы проголосовать у нас на сайте europaplus.ru. Так что welcome, пока же. Ждем Тиму Белорусских, услышим мысли. И Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings через пару минут.
1: Реклама. Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Прямое включение. Мы находимся в самом центре событий. Кто вы?
3: Невесты!
2: Чего вы хотите?
3: Блистать на свадьбе! В сторисах, на фотках!
2: А белоснежную улыбку за один сеанс?
3: Да!
2: Главная новость дня для всех невест Обнинска. Стоматология Ника объявляет спецпредложение. Профгигиена и отбеливание до 12 тонов со скидкой 30%. Всего 21 350 рублей. Внимание! Для идеального результата записывайтесь заранее. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Совершенно особенное лето ждет вас в ресторане «Бальзамин». Здесь, в тени изумительных беседок, каждый глоток нашего собственноручно приготовленного лимонада дарит наслаждение. Но главная магия «Бальзамина» – это свадьба вашей мечты. Потрясающий банкетный зал, бесподобное меню и абсолютный безупречный сервис сделают ваш день по-настоящему королевским. Ждем вас! Аксенова, 16А, 8-964-140-55-44.
5: Люди годами мучаются с изжогой или голодной болью, дискомфортом в кишечнике и не могут найти хорошего гастроэнтеролога. Хорошие гастроэнтерологи в «Доктор Плюс». Хорошие гастроэнтерологи находят причину, а не заглушают симптомы. Все обследование за один день и без боли. Запишитесь в «Доктор Плюс» по телефону 8 800 100 38 58. «Доктор Плюс». Легкость пищеварения, тем более летом, в плюс. Дискомфорт в минус. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. «Скала», Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
7: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.
8: Европа Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тема белорусских на Европе Плюс. Отличная вещица мысли. Ну, нам светит много-много классной музыки, отличных хитов. До финала часа продвигаемся вместе с Will I Am и Ави Симмонс. This is Love. И дождемся Айви Дэвида Гетта. Supernova Love через пару минут.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Will I Am и Ева Симмонс на Европе Плюс. This is Love в финале этого часа. Да, все как мы любим. Лето продолжается, классная музыка играет, так что продвигаемся в новый час. Там еще больше хитов. Всем хорошего дня, оставайтесь.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин, приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Бензина на российских заправках станет больше. Усложнить ЕГЭ предложил помощник президента. И сезон сливы нового урожая стартовал в Москве. Далее подробности. Бензина на заправках станет больше. Правительство разрешило перевозчикам топлива ездить с перевесом. До конца года машины, которые перевозят бензин, дизель, а также авиационный керосин, освобождены от оценки соблюдения обязательных требований российского законодательства о весовом и габаритном контроле. Послабления, связанные с текущей ситуацией на топливном рынке, документ уже вступил в силу. Единый государственный экзамен нужно усложнить. Такое предложение внес помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, сделать это необходимо из-за большого числа 100-бальников. Помимо этого, Фурсенко предлагает радикально сократить количество олимпиад, значительная часть которых, по словам Фурсенко, себя девальвировала. При этом советник главы государства отметил, что бояться меньших баллов не стоит, и тем более не следует это воспринимать как недостаток школьников. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области. Гидрометцентр сообщает о том, что сегодня до 9 вечера в столице ожидается дождь с грозой. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать 26 градусов со знаком «плюс». Спасатели напоминают о том, что во время грозы категорически запрещается укрываться под деревьями. Напомню, ранее синоптики пообещали, что этот четверг станет самым холодным днем недели. На улице воздух прогреется не больше, чем до плюс 16 градусов. Сезон сливы нового урожая стартовал на московских ярмарках. Покупателям уже доступно больше 10 сортов. Фермеры привозят плоды из Краснодарского края, Московской, Тамбовской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской областей, а также из Дагестана, Крыма и Кабардино-Балкарии. Покупатели могут найти как мягкие, сочные, так и плотные, мясистые сливы. Тем, кто любит сладкие плоды, понравится ярко-желтая яхонтовая с тонкой кожицей, обилием сока и медовым ароматом. Кстати, собирают сливы до ноября, плоды снимают постепенно после того, как они созревают. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Ачи на Европе Плюс. Красивый трек Take Me There. Если вам тоже понравилось, не забудьте поддержать его в нашем чарте Еврохит ТОП 40. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Так что welcome на сайт europlus.ru. Заходите, пока же продвигаемся далее вместе с Basic Element. Дождемся Touch Right Now. И Леони и Калум Скотт тоже здесь. Stay уже через пару минут.
1: Сегодня поедем отдыхать. Хочу приключений.
2: Дети, сейчас поищу в интернете что-нибудь классное. Ух ты! Смотрите, парк аттракционов Мультиленд. Тут много детских и семейных аттракционов и ваши любимые батуты. А еще там есть кафе, где сможем перекусить. И все это на свежем воздухе в парке.
1: Да, поехали скорее!
3: Мультиленд. Создавайте воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Обнинск, проспект Ленина, 21Б. Приезжайте!
4: Ищете передовую стоматологию в Обнинске, но не хотите переплачивать за громкое имя? Встречайте НК-Дент. Премиальные технологии имплантации и протезирования по честной, доступной цене. У нас есть собственная лаборатория. Это значит максимальная скорость и реальная экономия. Ваша улыбка мечты всего за один день. Наберите в Яндексе НК-Дент Обнинск.
5: Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Производственная компания «Сварог» приглашает на работу мастера цеха, шлифовальщика, сборщика металлоизделий, маляра по ЛКМ, инженера-механика по холодильному оборудованию. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Боровск. Большая 83. 8903-755-2533.

0: уникальные коллекции солнцезащитных очков и оправ в Доме оптики.
1: Проспект Маркса, 130, Экобазар, первый этаж.
2: Что с собакой?
3: Срочно звони в Прохвост. Доктор, у нас собака...
4: Вижу.
2: У него...
4: Знаю.
2: Что же делать?
4: Сейчас все решим.
5: Ну кто тут хороший мальчик? Кто мой хороший мальчик?
2: Спасибо, доктор.
3: Заметили, что питомец странно себя ведет? Обращайтесь в ветеринарный центр «Прохвост» в Балабаново. Хирургия, стационар, рентген, стоматология и не только. Заведите в навигатор «Прохвост» в Балабаново и приезжайте. Теперь за хорошими ветеринарами не нужно ехать в другой город.
6: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52.
7: 270-62-52. Европа Плюс. Лучшие

0: Studios, Touch You Right Now. Right Now включаем рубрику «Афиша». Надо узнать, как интересно провести время в столице. Приветствуем Павла Веседина.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Саша, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате фильм ужасов «Корни. Сага о вампирах». Фильмы о вампирах давно считаются классикой жанра ужасов, а некоторые картины и вовсе стали знаковыми. Британский хоррор переосмысливает мифы о кровопийцах, перенося их в современную реальность, где неотъемлемая часть жизни – соцсети. История становится сатирой на нынешнюю действительность. Признание и слава в интернете оказываются беспомощными перед настоящей угрозой. По сюжету 5 блогеров решают провести уикенд за городом, где совершенно случайно пробуждают древнее зло. И вскоре беспечный отдых превращается в самый настоящий кошмар. В Москве продолжается фестиваль «Театральный бульвар», в рамках которого покажут спектакль «Убийство в Восточном экспрессе» с Даниилом Спиваковским и камерным оркестром «Антонио». Культовый роман королевы английского детектива Агаты Кристи оживет в формате музыкального моноспектакля. Спиваковский сыграет сразу несколько персонажей, добавляя диалогам напряжение, оркестр создаст атмосферу закрытого пространства, из которого невозможно сбежать. Играют на Пушкинской набережной в парке Горького. Начало в 8 вечера, вход свободный. В столице, ставшая уже традиционной, очередная московская музейная неделя. Она проходит каждую третью неделю месяца, и до воскресенья можно бесплатно ходить по выставкам, галереям и музеям. Каждый день локации разные. Среди них музей Пушкина, Маяковского, Бородинская панорама, музей-заповедник Царицына, галерея Ильи Глазунова, музей космонавтики и другие. А сегодня можно отправиться в мультимедиа-арт-музей. Здесь продолжается вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлены художественные проекты, созданные с использованием новейшей технологии индустрии. Всего представят 38 проектов, большинство из которых создано специально для выставки. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Шакира Бёрнбой на Европе Плюс. Дай-дай, такой футбольный вайб в 13 часов и 36 минут по Москве. Ну, вечером, кстати, у нас исключительно летний вайб. В 20.00 не забудьте подключиться. Специальный летний плейлист будем заряжать. А пока же Tokyo Hotel на подходе. Слышим California Nights и ABBA Meet Me in the Dark на Европе Плюс.
1: Реклама. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит стоматология будущего? Технологии, которые видят больше. 3D-диагностика. Лечение во сне. Ортодонтия. Имплантация. Отбеливание. Хирургия. Ортопедия. Стоматология Ника. Технологии. Эстетика. Точность. Ника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пока вы ищете врачей в Москве, к нам в Обнинск в Доктор Плюс едут со всей России. Тысячи пациентов высоко оценили точность диагнозов, эффективность лечения, результаты сложнейшей хирургии. Наше качество выше столичного. Доктор Плюс. Настоящая медицина Наукограда.
3: Автомобиль мечты без головной боли – это реально. 10 лет на рынке. One Click Car. Продажа авто в РФ, а также доставим под ключ из Кореи, Китая и Европы. Покупка и продажа, полная диагностика, юридическая чистота и прозрачная цена. Обнинск, проспект Ленина, 139, oneclickcar.ru. Доверьте выбор профессионалам.
4: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: Отличная новость! В магазине «Лидер» летний прайс. Огромный выбор кондиционеров, вентиляторов, холодильников и стиральных машин. По низким ценам с бесплатной доставкой. Магазин «Лидер», Гагарина, 27. Телефон 4-11-11.
6: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

French Montana, Max B на Европе Плюс, Ever Since You Left Me. Надеюсь, вы также ритмично и стильно проходит у вас этот летний вторник. Дальше продвигаемся, тоже не скучно. Джонни на подходе, слышим «Помню». И немного рок-ритма в финале этого часа тоже не помешает. Легендарный Linkin Park, What I've Done, совсем скоро на Европе Плюс.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: You. Отличный, отличнейший просто летний хит. И не удивлюсь, что он будет номером один у нас в чарте. Ну а пока 5 недель в Еврохит Топ 40, сейчас 15 место. И вполне возможно, что по итогам этой недели Анотор в горячей десятке, а может быть уже и в тройке лидеров хит-парада Европа Плюс. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Тэмор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь быть здоровым? Хочешь быть стройным? Хочешь быть спортивным? Фитнес-клуб СССР в Обнинске работает для вас круглосуточно. Телефон 8 920 090 66 77.
5: Улыбайтесь чаще! Все, что для этого нужно, предлагает новая стоматологическая клиника «Амма».
6: Гигиена, лечение, реставрация зубов, протезирование, имплантация все на четырех и все на шести.
5: Доверьте нам свою улыбку. Балабанова, улица 1 мая, 11. Телефон 8 910 047 11 11.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Квартира для семьи с детьми от 27 тысяч рублей в месяц. Готовый квартал всего в 10 минутах от центра города. С живописным видом на лес и современной развитой инфраструктурой. Подробности по телефону 48-439-57-203.
9: ООО «СЗ Калуга Лидер». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Скидки действуют на ограниченное количество квартир.
10: Красивая фигура без боли и долгого восстановления – есть решение. Эндосфера в салоне Best. Это абсолютно новая технология. Мягко, но мощно воздействует на жировые отложения. Всего за один сеанс теряете до 5 сантиметров объема. Уходит даже запущенный целлюлит. Пропадают отеки, а мышцы расслабляются. Вы чувствуете себя потрясающе. Без анестезии, без синяков. Можно делать на животе, бедрах, руках и спине. Запишитесь на тестовый сеанс со скидкой 15% в салоне Best.
11: Опять этот шарик лохматый скачет. Я ему газет принес. Там салон, понимаешь, открылся. Хвост, ушки в Обнинске. На маршала Жукова 3. Стригут, вычесывают, маски делают. Профессионалы, не то что наш Матроскин с ножницами. Запишись. 8-980-518-80-60.
12: Внимание! Готовьтесь к взрыву света и красок. Светория. Новый гипермаркет обоев и люстр. Самые новые коллекции, что только можно вообразить. И все это в наличии. Никаких завтра. Никаких подождите неделю. Бери сейчас. Клей сейчас. Освещай сейчас. Обнинск, 101 километр Киевского шоссе.
13: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.
14: Европа! Плюс! Европа!

0: каждом звуке. Лето, конечно же, слышно лето. Вот закроешь глаза, когда слушаешь Мичику, представляешь, где ты на пляже, в отпуске. Привет всем отпускникам, всем, кто слушает Европа Плюс как раз именно в отпуске. Ну, это диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. Ну, а дальше на Европа Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди у нас Медуза, Холли Молли и группа Градусы. Новый хит, который однозначно уже зацепил и не отпускает очень-очень многих.
1: Хочешь быть здоровым? Хочешь быть стройным? Хочешь быть спортивным? Фитнес-клуб СССР в Обнинске работает для вас круглосуточно. Телефон 8 920 090 66 77.
2: Планируете собственное дело в сфере строительства и ремонта? Успешный бизнес начинается на 101-м. ДСТ «Строительный» на 101-м километре Киевского шоссе предлагает арендные площади в крупнейшем специализированном центре с большим потребительским спросом и проходимостью более 3000 человек в день. Всем новичкам льготный арендный период. Подробности по телефону 484 396 99 11.

0: В диагностическом центре МРТ ПРО в Обнинске выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 10 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ Британика, Королева 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
1: Квартира для семьи с детьми от 27 тысяч рублей в месяц. Готовый квартал всего в 10 минутах от центра города. С живописным видом на лес и современной развитой инфраструктурой. Подробности по телефону 48439-57-203. ООО «СЗ Калуга Лидер». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Скидки действуют на ограниченное количество квартир.
2: Экосистема. Имя, которому доверяют. Теперь мы покупаем не только металлолом, но и макулатуру. По выгодной цене. Самовывоз. Демонтаж. Балабаново. Московская 20. 8-910-544-77-18.
3: Центр реабилитации. Современная медицина с комфортом. Проводим плановые операции по направлениям гинекология, урология, общая хирургия, травматология, колопроктология, пластическая хирургия, передовой операционный блок, оборудование экспертного класса, комфортные палаты. Обнинск, Любава 2. Телефон 39-72-333.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Слушай, лето, а ты без прав.
6: Да. Все руки не доходят. Долго, сложно.
5: А вот и нет. Автошкола Натали. Онлайн-обучение. Всего 2 месяца.
6: А если я уже на А гоняю?
5: Переобучат в 2 счета, даже с С. Преподы, профи, подход индивидуальный. Тарифы приятно удивят. Зацени на автошкола40.рф.
6: Отлично! Тогда бери от лета все.
4: 8 800 700 ровно 8450. Автошкола Натали.
7: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну а для кого слышим дальше в эти 30 минут, прямо сейчас рассказываю с удовольствием. Tame Impala, Dracula.

0: Pepper City будут номером один у нас в чарте. Еврохит топ 40. Ну, посмотрим, дождемся пятницы.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: плюс.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
16: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Радіо.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.

Всем привет, отличного дня под лучшие хиты. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. А вот через парочку минут ждем Алан Уокер. Да, тот самый Алан Уокер, кто мастерски всегда сочетает продвинутый саунд и потрясающую мелодику. Через пару минут на Европе Плюс Broken Strings.

0: Автомобильный на 101-м. Огромный выбор в огромном центре.
1: Люди годами мучаются с изжогой или голодной болью, дискомфортом в кишечнике и не могут найти хорошего гастроэнтеролога. Хорошие гастроэнтерологи в «Доктор Плюс». Хорошие гастроэнтерологи находят причину, они заглушают симптомы. Все обследование за один день и без боли. Запишитесь в «Доктор Плюс» по телефону 8 800 138 58. «Доктор Плюс». Легкость пищеварения, тем более летом, в плюс. Дискомфорт в минус. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка Холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. Плюс 7-484-584-00-84. Специалистом.
3: Центр реабилитации. Современная медицина. С заботой о вашем здоровье. Амбулаторный прием, диагностика, хирургические операции и постоперационное восстановление в комфортных условиях. Центр реабилитации. Обнинск. Любово 2. Запись по телефону 397-23-33. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
4: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.

Европа Плюс.

0: плюс Боб Синклар и Кайза. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Эбен, Бурак Етер и большой оригинал и любитель разных музыкальных экспериментов, причем весьма успешных и удачных. И это Доминик Файк. Уже скоро.
1: Реклама. Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Хочешь быть здоровым? Хочешь быть стройным? Хочешь быть спортивным? Фитнес-клуб СССР в Обнинске работает для вас круглосуточно. Телефон 8 920 090 66 77.
3: Планируете собственное дело в сфере строительства и ремонта? Успешный бизнес начинается на 101-м. ДСТ «Строительный» на 101-м километре Киевского шоссе предлагает арендные площади в крупнейшем специализированном центре с большим потребительским спросом и проходимостью более 3000 человек в день. Всем новичкам льготный арендный период. Подробности по телефону 484-396-99-11.
1: В диагностическом центре МРТ ПРО в Обнинске. Выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 8000 рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ «Британика», Королева, 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом ООО «Протон».

0: солнцезащитных очков и оправ в Доме оптики.
1: Проспект Маркса, 130, Экобазар, первый этаж.
2: Внимание! Готовьтесь к взрыву света и красок! Свитория, новый гипермаркет обоев и люстр. Самые новые коллекции, что только можно вообразить. И все это в наличии. Никаких завтра. Никаких подождите неделю. Бери сейчас. Клей сейчас. Освещай сейчас. Обнинск, 101 километр Киевского шоссе.
3: Рекламная служба в Обнинске. 499-270-62-52. 270-62-52.
4: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.